Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом, рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, расходятся наши пути. Ночное такси, аэропорт, забудь и прости.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

девочка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Все

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой «Эстео» будут выпускать копии автомобилей «Эксид». Площадка для сборки – бывший завод «Мерседеса» в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе «Эксид» – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа Т9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: «Будь в курсе». Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Бал на все 100». Стилисты составили список самых актуальных нарядов для выпускного вечера. Прежде всего, эксперты предлагают поддержать текущий глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым присущи акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты, высокий ворот и многослойные оборки. Обратить внимание можно даже на античность. Это платья, напоминающие хитоны, обилие драпировок, браслеты на предплечье и украшения на голову в виде венков. Стилист Юлия Ишимова дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. Так, в первую очередь, она рекомендует обращать внимание на ткань. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее выглядит. Второй нюанс – это палитра. Отдавайте предпочтение оттенкам драгоценных камней. Красному – рубин, темно-зеленому – это изумруд, темно-синему – сапфир и белому – бриллиант. Также стилист обратила внимание и на крой выпускного платья. Чем меньше в образе лишних деталей, тем аккуратнее и чище он выглядит. Если вы не уверены, что декор дизайнерски обусловлен и выглядит гармонично, то вместо платьев со стразами, пестрыми вышивками и ненужным декором присмотритесь к классике, комбинациям, колоннам или вовсе женственным костюмам с миди или макси-юбкой и приталенным жакетом. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-100-103-300.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». И

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя.

0: Весь город на одной волне.
1: Это альбом простой. Все реально в этой жизни мечтается.

0: Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
1: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Солнечный плейлист на твоем любимом радио.
8: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
7: На местном радио.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: 96. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ПО Сириус ПТЗ. Город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
5: 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: говорит Москва.
1: Германия полностью разгромлена.
2: Это день победы.
3: В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур и мемориальных досок увековечена память о славных войнах, ставших гордостью нашего народа. Знать эти места значит прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленным в борьбе с врагом. Мамаев курган – это, пожалуй, самая знаменитая возвышенность. Известен он в первую очередь памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина, мать зовет». Эта скульптура занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент статуя в мире. Ее архитектор рассказывал, что, когда начальство спросило, зачем у нее так некрасиво открыт рот, он ответил, что она кричит «За Родину! Вашу мать!». Памятник матери поставили и в Самарской области к 50-летию Победы, но уже не родине, а маме семьи Володечкиных. Война забрала у женщины 9 сыновей, 6 погибли на фронте, 3 позже скончались от ран. А в Волгограде есть природно-исторический памятник Тополь. Согласно официальной версии, дерево пережило Сталинградскую битву и имеет на своем стволе многочисленные свидетельства военных действий, раны от снарядов и осколков. А вы знали о самой большой и тяжелой в мире книге? Ее вес насчитывает около 600 килограммов, а металлический каркас весит около тонны. Книга героев установлена в Челябинске. В ней собрано более 50 тысяч фотографий и историй жителей Челябинской области и кургана, участников войны. В нее также вошли снимки со стены памяти и те фото, которые пользователи присылали на официальный сайт акции «Помни меня». Интересно, что проект начался со звонка на телевидении жены защитника блокадного Ленинграда. Она хотела увековечить память о муже и подарила идею сохранить имена многих воевавших в фотокниге.
0: 9 мая является днем всенародного торжества.
2: Это день победы!

0: Дню Победы посвящается.
1: Письмо я старался писать без помарок. Пожалуйста, сделайте деду подарок. Был долго в пути музыкальный привет. Но вот подошел и обнял меня дед. Пришла к нему праздник. 9 мая, любимая песня его фронтовая.
0: Я помню. Я горжусь.

0: Не увижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал,

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе – в Силе. И только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж. Под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН-100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
4: вас сломалась стиральная или посудомоечная машина, не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Завтра мы будем отмечать День Победы. В Костомукше события, приуроченные к 80-летию.

0: 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне начнутся в 11:30 с торжественного митинга у памятника павшим за Родину. В 12:30 по улицам Костомукши пройдет шествие бессмертного полка. Я напомню, построение у дома номер 4 по улице Ленина и колонна будет двигаться по улице Героев до площади Ленина. Затем в течение дня организаторы «Центр Среда» и культурно-спортивный центр «Дружба» подготовили концерты, мастер-классы, кинопоказ и интерактивные площадки. Все они будут работать в течение дня. В 15 часов в Большом зале Дворца пройдет концерт творческих коллективов, а в 16:30 на Малой площади Дворца культуры выступит духовой оркестр «Орион». Вместе с городскими вокалистами артисты исполнят песни военных лет. Погодную опасность объявили сегодня в Карелии из-за гроз. По информации Гидрометцентра России, 8 мая в Карелии объявлен желтый уровень опасности. Регион накроют грозы. Днем вся территория республики будет находиться под влиянием зоны неустойчивости воздуха. Пройдут кратковременные дожди, местами со снежной крупой. По южным и центральным районам прогремят грозы. Десятки нарушителей выявили в лесах Карелии с начала пожароопасного сезона. Как сообщили в Минприроды, с начала пожароопасного сезона лесничество провели уже более 1600 патрулирований и 2000 профилактических бесед с гражданами. За это время выявлено около 30 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Особое внимание уделяется наиболее пожароопасным лесным участкам и местам примыкания к землям иных категорий, к примеру, сельскохозяйственным полям, садоводческим и дачным кооперативам. Я напомню, что в Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на всех категориях земель. Штрафы для граждан за это нарушение достигают 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона. Карантин по трихинеллезу ввели в Карелии. Охота ограничена в Оланецком районе из-за вспышки этого заболевания. Паразитарная болезнь распространена в природе среди хищников и всеядных млекопитающих. К заболеванию восприимчивы всеядные животные, в том числе лошади, грызуны, кабаны и медведи. Территория в радиусе 5 километров от границы очага определена неблагополучным пунктом. Охота в этом месте на восприимчивых животных запрещена. У костомукшанина за долги заберут землю. Мужчина задолжал обществу с ограниченной ответственностью более 150 тысяч рублей. Денег, чтобы расплатиться, у него не оказалось. Тогда судебный пристав обратился в суд с требованием погасить долг за счет участка, который оформлен на должника на праве собственности. Городской суд иск удовлетворил. Теперь участок могут изъять в счет долга. Добавлю, что решение пока не вступило в законную силу. И далее новости Калевалы. В Калевале празднование Дня Победы начнутся завтра в 10 утра в Петропавловском храме с панихиды по погибшим воинам. В 11 часов у братской могилы состоится торжественный митинг с возложением цветов, а в час дня в районном доме культуры состоится театрализованное представление «Пусть поколение помнит» с участием коллективов художественной самодеятельности поселка. Также любой желающий в этот день сможет написать слова благодарности за Великую Победу на одноименной стене благодарности, которая будет организовано у здания этнокультурного центра. Традиционное праздничное народное гуляние состоится, как всегда, на площади около Дома культуры. Гостей праздника ждут патриотические акции, выступления солистов и коллектива художественной самодеятельности, солдатская каша, творческая фотозона, стилизованная под военное время и многое другое. Организаторы приглашают всех почтить память героев и разделить все вместе этот важный день. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Калевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Калевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня облачно, синоптики обещают небольшой дождь, воздух прогреется до 10 градусов тепла, ветер до 5 метров в секунду. Завтра в Костомукше потеплеет и столбик термометра поднимется до плюс 13 градусов. Осадков синоптики не обещают, будет незначительный ветер, не более 1-2 метра. в секунду. В Калевале сегодня плюс 8, плюс 10. Небольшой дождь, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Калевале ожидается плюс 8, плюс 13 градусов. Преимущественно без осадков и ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт от Ирины Панафы.
4: Друзья, всем большой привет. Я объявляю пятницу открытой. Давайте ближайший час, друзья, посвятим только вашим улыбкам, вашим событиям, теплым словам и, конечно, любимой музыке. Проходите, угощайтесь, наслаждайтесь.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Друзья, напомню, что пятница – это не просто день недели, это, друзья, состояние души, так что предлагаю делиться этим драйвом здесь и сейчас. Номер эфира 911-402-2040.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: И первое сегодня именинник, которому будет подан радиодесерт, и которому я спешу нажелать долголетия, Сашин Василий. Василий, я вам желаю, чтобы за всю вашу долгую, Василий, здоровую жизнь вы успели прожить все самые счастливые события. Здоровья вам крепкого, больших, Василий, громких побед и тихого, спокойного, уютного дома.

Есть у меня сегодня прекрасная именинница Богданова Ольга. Оля, с днем рождения вас. Олечка, помните, что главное — это ваше здоровье и душевный покой. Оля, сильно все это берегите, пожалуйста. Остальное точно приложится. Ну а сегодня вам лучших, Оля, людей рядом и крутых подарков.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Ну и прямо сейчас отчествовать буду Дашкевич Максима. Пусть всегда будут рядом ваши, Максим, близкие, друзья и те, с кем хочется поделиться радостью. Пусть, Максим, все сложится у вас так, как и мечталось. Счастья вам и побольше.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Друзья, Захаров Антон, а тот самый, кто сегодня герой дня в своей семье. Антон, пусть ваша жизнь всегда будет полна счастья. Антон, легкого шага вам и обязательно крепкого здоровья.

Ну а прямо сейчас о счастье будет желать Плесунову Василию, ну потому что счастливым точно легче дышится и жить становится приятнее во всех отношениях. Надеюсь, кстати, Василий, что к следующему вашему дню рождения успеют исполниться все ваши мечты.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят астрологи, что люди, родившиеся сегодня, практичные, амбициозные и настойчивые личности. Они четко знают, чего хотят от жизни. Эти люди обладают развитым интеллектом и наделены многими талантами, благодаря чему быстро получают желаемое и добиваются поставленных перед собой задач. Их сложно сбить с намеченного пути. Сегодняшние именинники всегда продумывают стратегию и максимально реализуют свои возможности. У них складываются прекрасные и доверительные отношения с окружающими. Люди, рожденные сегодня, часто становятся заводилами больших компаний, пользуются авторитетом у общества и вызывают всеобщее восхищение. На таких людей хочется равняться.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
3: Я говорю интернет, вы говорите
4: «Ситилинк».
3: Я говорю «Ситилинк», вы говорите
4: «Подключили».
3: Вы подключили и получили
4: месяц в подарок.
5: А что это тут происходит?
3: «Ситилинк» дает в подарок месяц интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет «Ситилинк». Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
7: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: «Ситилинк».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Ну что, друзья, радиодесерты поданы. Давайте прощаться. Друзья, всех с наступающим важным, великим праздником. Я Ирина Панова. Я помню и я горжусь.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазины «Ювелир Прайд». В «Ювелир Прайд» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал» – первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Еще одна порция майских выходных стремительно нас настигла. Надеюсь, распланировали вы их максимально продуктивно, а еще ярко, бодро и музыкально. Заряженные солнцем и маем, давайте нырять с вами в очередные выходные, проплыв традиционно через 20 мелодичных ступенек. Наш крутой кипяток уже готов к подаче, подставляйте чашки. Ну а я, Катя Бажова, спешу на раздачу. Напомню, наш чар сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайд».

Пользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. Ювелир Прайд, торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Растягивать это сомнительное удовольствие, как обычно, не будем. Раз, два и скажем аутсайдерам прощай. Удивительно, друзья, но фразу «раз, два» мне придется произнести сейчас дважды. Ведь именно так называется и трек, с которым нам предстоит сегодня расстаться. Группа Five Star Family. Раз, два. Прощаемся.

Вселенная. Ну а теперь, друзья, потихоньку переходим мы к увлекательному процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самое дно крутого кипятка скатилась нынче Лолита вместе со своей красной шапочкой. Впрочем, не исключено, что очень скоро вместо красной шапочки Лолита решится примерить обручальное колечко. Да-да, недавно певица призналась, что она морально готова в шестой раз пойти под венец. И заодно описала, каким же должен быть ее будущий муж. Умным, интеллигентным и успешным. Лолита уточнила, что свадьба ее может оказаться шумной, и она снова станцует на столе. Есть, правда, один нюанс, из-за которого дело, как говорится, чуток затягивается. Кандидатов на роль ее мужа, подходящих, пока, увы, не наблюдается. Так что остается красной шапочке гулять по лесу в одиночестве. Трек «Красная шапочка» Лолита на 20-й ступени крутого кипятка. Откуда?

На 19-ю строчку шагнула прошлый дебютант, певица Мэри Гу. Скромная и, как оказалось, весьма домашняя. Мэри признается, что она домосед. По жизни она обожает картины по номерам, и это лучший для нее вид отдыха. Весь день быть дома, расписывать холст и смотреть сериалы. Иногда, видимо, пересматривая любимые сериалы заново. Ее трек «Заново», кстати, сегодня в чарте на ступень выше, на 19-й строчке. Мэри Гу.

На 18-й ступени крутого кипятка покрутим русскую рулетку в бодрой компании братьев Гаязовых. Знакомые с их творчеством люди иногда недоумевают, что за странная манера пения у одного из братьев. Скажу сразу, история появления этой фишки весьма эксцентрична. Лет 10 назад братья, пытаясь выделиться в толпе с помощью звука, по-разному себя искали, и вот как-то накрывшись одеялом, Тимур в шутку попробовал спеть одну строчку необычным голосом. Звучание им в итоге понравилось. И с тех пор этих ребят сложно спутать с кем-то еще одних. Не любят, другие обожают, но равнодушных, как правило, нет. Братья Гаязовы, их русская рулетка сегодня на 18-й ступени.

0: Подбираемся мы к 17-й строчке. Здесь наверняка вам понравится. Певица Зиверт оставила попытки залететь в верхнюю десятку с дуэтным треком «Банк» и сделала ставку на свой новый сольный хит «Газ». Почти уверена, что ставка ее сыграет, ведь соло – это сильная Юлина сторона. Знакомьтесь, друзья, трек «Газ» сегодня дебютирует в чарте пока с 17-й ступени Зиверт.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

На 16-й строчке ориентиром для нас станут «Компасы». Свежий хит Сергея Лазарева. Хотя как свежий, трек-то из его прошлогоднего альбома, но казался он тогда довольно проходимым, ровно до тех пор, пока не вышел клип на эту песню. Ролик презентовали в апреле, а срежиссировал его Константин Черепков. Героями видео стали сам Лазарев и девушка, которую сыграла Светлана Николаева. Так вот, по сюжету, герои живут в разных городах, и когда после долгой переписки герой Лазарева решается приехать к любимой, то находит в ее пустой квартире только подаренную им подвеску со строчкой из припева «К твоим глазам тянутся компасы». Эту подвеску предприимчивый певец решил после клипа растиражировать, и теперь подобную смогут купить себе в коллекцию все поклонницы Сергея. На днях она появится в ассортименте его официального мерча. А у нас Сергей сегодня явится вашему вниманию на 16-й ступени. И не один, конечно же, с компасами.

Компасы точно не потребуются Лазареву, чтобы найти свою подругу Гагарину. Причем найти где угодно, если уж он ее под маской жирафа в два счета распознал. И дружба их длится довольно давно, практически с детства. Ребята хорошо друг друга знают и друг друга чувствуют. Поэтому неудивительно, что появление Полины Гагариной в известном шоу довольно быстро перестало быть для Сергея Лазарева интригой. По словам Полины, Сергей узнал ее не по тембру голоса, а по органике. За долгие годы он изучил ее настолько, что понял, как она умеет хулиганить на сцене. А сейчас немного похулиганит Полина у нас на 15-й ступени чарта. Трек «Твоими руками» Полина Гагарина. Кто?

с 11 на 14 строчку сегодня съехал ветеран нашего чарта Володя Пресняков. Не хотелось бы, конечно, думать о том, что Володя сдулся. Возможно, это просто временная передышка. Главное, долго с такой динамикой не затягивать, иначе можно ведь и в голосовании на вылет играючи угодить. А там, поговаривают, ничего хорошего. И шанс вновь подняться выше облаков в подобном раскладе практически равен нулю. Так что, Володя, давай-ка поаккуратнее. Трек «Выше облаков», 14-я строчка крутого кита.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Здесь, как и неделю назад, свои крылья расправил Феникс. Новый Феникс, подчеркну, тот, который воспет Лерой Вервольф. Хотя Феникс вышел вскоре после скандала с лейблом «Слышно», тематически композиция продолжает предыдущие релизы Леры. Впрочем, тему возрождения девушка вообще эксплуатирует весьма успешно. Вспомните только прошлый ее мега-хит «Годзилла». Еще был хит «Один в поле воина», а вот теперь более легкий ее образ – Феникс. Легкий, а значит и подняться шустрее к вершине ему труда не составит. Делаем ставки, господа, насколько быстро этот прорыв случится. Сегодня номер 13 в чарте. Вервольф, Феникс.

На 12-ю ступень опустилась другая новинка прошлой недели – трек «Малахит» от группы «Винтаж». В нем не меньше образов и пасхалок, чем у Леры Бервольф. В клипе «Малахит» Аня Плетнева предстает в двух ипостасях – ожившей Галатеи, созданной симпатичным скульптором, и современной хозяйки Медной горы. Весь клип идет некая борьба этих двух личностей, а в финале побеждает, ну, конечно же, любовь. «Винтаж», «Малахит», 12-я строчка чарта.

На 11-ю строчку сегодня залетел диджей Smash и его милый Бэмби. Тем временем с самим Андреем начались довольно странные трансформации. Он как-то заявил, что убежден в том, что является потомком. Нет, друзья, не оленей, вовсе нет, инопланетян. Ну и аргументация у Андрея вполне конкретная. Smash сослался на некие исследования, которые, по его словам, уже имеют научную базу. Так вот, они гласят, что четвертая группа крови с отрицательным резус-фактором якобы говорит о внеземном происхождении ее обладателя. А у него группа крови именно такая. В общем, есть над чем подумать, друзья, пока вы слушаете свежий хит диджея Smash'а «Бэмби». 11-я строчка крутого кипятка.

0: крутой кипяток. Спонсор программы — магазины «Ювелир Прайд». В магазинах «Ювелир Прайд» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазинах «Ювелир Прайд» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта и открывает ее группа A-Studio. Пока позиция трека «Она не виновата» остается стабильной вторую неделю подряд, в то время как солист, как Кэти Топурия, уже вовсю жаждет перемен в жизни. Этой весной она решилась на радикальные перемены во внешности. Кэти рассталась с длинными локонами, отдав предпочтение вдруг каре. Фанатам, кстати, уже нравится, что вместо длинных волос девушка теперь носит объемный боб. При этом Кэти решила не экспериментировать пока с цветом, оттенок волос у нее остался прежним, как и место в нашем чарте, напомню. Трек «Она не виновата», A-Studio, 10-я строчка крутого кипятка.

На 9-й ступени крутого кипятка сегодня те же ребята, что и на прошлой неделе. Команда Филатов и Кэрос. Команда-то та же, но есть нюанс. Трек у них нынче абсолютно новый. О нем я рассказывала вам неделю назад. Тот трек, который не гуглится ни одной умной колонкой. Но у нас все иначе, мы ваши желания понимаем с полуслова. И если мы слышим фразу «включи музыку», значит самое время запускать в эфир команду Филатов и Кэрос. Их новый трек «Включи музыку» сегодня впервые в чарте и сразу на 9-й ступени. Если

Восьмую ступень заполнит сегодня томный голос Джонни. Недавно певец отличился. Он сделал памятный подарок одному юному любителю музыки. Короче, друзья, мальчишка собирал на гитару деньги в интернете. Его активно пиарила мама, и вот однажды гитарист команды Джонни наткнулся в сети на этот ролик. Растрогался, предложил мальчику бесплатный урок, а уже после с ним связался сам Джонни и подарил пареньку гитару. Правда, с одной ремарочкой. Он попросил его: «Всегда иди к своей мечте и никогда не теряй веру в себя. Пусть эта гитара станет началом чего-то большего. Играй, ошибайся, пробуй снова. И тогда ты услышишь себя так, как всегда мечтал». Ну, думаю, что эти слова и этот сюрприз юный гитарист точно запомнит надолго. Трек «Помню, Джонни», восьмая строчка крутого кибитка.

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир Прайд. Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. В ювелир Прайд продолжается выгодная скупка золота. Деньги вы получаете сразу. Ювелир Прайд. Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до седьмой строчки чарта. Сюда шагнула Оля Серябкина, которая метит еще выше, чем к вершине чарта. Куда же выше, спросите вы? Оказывается, есть куда. Ольга призналась, что с удовольствием примет участие в конкурсе «Интервидение», если вдруг ей поступит такое приглашение. И вообще любое, где она сможет заявить громко, что она из России. Правда, боюсь, вряд ли такое предложение поступит Оле с просьбой исполнить ее трек «Асфальт». Он, кстати, у нас сегодня на седьмой ступени. Ольга Серябкина.
1: Наши глаза зажегся город.

На 6-й позиции в чарте певица Ёлка со своим свежим треком «Проще». Довольно органичный для Ёлки хит, ведь в жизни она очень простая, легкая, воздушная. Несмотря на плотный гастрольный график, Ёлка частенько разрешает себе спонтанность и шаги не по плану. Причем это касается и песен, и мероприятий, и концертов. Ёлка из тех старомодных людей, которые очень суеверны, они не любят анонсировать и громко заявлять о своих планах. Они предпочитают наслаждаться результатом уже проделанной работы. Ну а сегодняшний результат, уверена, Ёлку порадует. Трек «Проще», 6-я строчка крутого кипятка.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. На пятую ступень скатился прошлый бронзовый призер, певец Лирик. У его кассеты сегодня немного заело, что не могло не сказаться на результате. Трек кассеты «Кирилл Лирик» минус 2 позиции за неделю и 5-я строчка крутого кипятка.

Мы узнаем, какой же трек сегодня на четвертой ступени чарта. Трек, о котором сразу после премьеры стали говорить так. Это нереально. Шедевр. Идеал. И ни капли критики, заметьте. Это все о свежей работе Вани Дмитриенко «Ртуть». Правда, прорваться в тройку лидеров с такой поддержкой у Вани все равно пока не выходит. Градус, видимо, нужно чуток приподнять. Пока четвертая ступень. Трек «Ртуть» Ваня Дмитриенко.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта забирает сегодня лиричный мод. Его намеки работают отлично и метко попадают в цель. Намеки на пьедестал уже услышаны, мод здесь. Осталось поколдовать с фразами, чтобы добраться до вершины. Трек «Намек на нас». Мод. Бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро чарта, друзья, сегодня достается прошлому лидеру. Да, вот так вот легко потерять всего за неделю то, к чему ты шел долгие зимние месяцы. Увы, но трек-то не сумел продержаться выше всех слишком долго. С ним сегодня произошло именно то, к чему Холли Флейм, судя по тексту трека, так искренне на самом-то деле стремился. Он медленно погружается вниз. Трек-то Холли Флейм, серебро чарта.
1: Второе место.

Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Ну а теперь золото, друзья. Золото забирает артист, который следует проверенному принципу. Проверен этот принцип не то что годами, столетиями. Пришел – теми. Пришел – увидел, победил. Именно так с некоторых пор в своей карьере действует Мари Краймбрери и

0: Это был обладатель золота нашего чарта Мари Краймбрери и трек «Давай не ждать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести наш эфир до кипения вновь. Еще 3 дня бонусов нам для наслаждения маем, для того, чтобы полноценно надышаться таки весной, теплом и солнцем. Разумеется, под музыку все это усваивается, друзья, куда быстрее. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы магазины «Ювелир Прайд». В магазинах «Ювелир Прайд» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазинах «Ювелир Прайд» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайд» – торговые центры «Славяне» и «Адмирал».

0: город на одной волне.
1: Местное время 14 часов.
2: Новости.
3: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Завтра мы будем отмечать День Победы. В Костомукше события, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в 11:30 с торжественного митинга у памятника павшим за Родину. В 12:30 по улицам Костомукши пройдет шествие бессмертного полка. Я напомню, построение у дома номер 4 по улице Ленина и колонна будет двигаться по улице Героев до площади Ленина. Затем в течение дня организаторы Центр «Среда» и культурно-спортивный центр «Дружба» подготовили концерты, мастер-классы, кинопоказ и интерактивные площадки. Все они будут работать в течение дня. В 15 часов в Большом зале Дворца пройдет концерт творческих коллективов, а в 16:30 на Малой площади Дворца культуры выступит духовой оркестр «Орион». Вместе с городскими вокалистами артисты исполнят песни военных лет. Погодную опасность объявили сегодня в Карелии из-за гроз. По информации Гидрометцентра России, 8 мая в Карелии объявлен желтый уровень опасности. Регион накроют грозы. Днем вся территория республики будет находиться под влиянием зоны неустойчивости воздуха. Пройдут кратковременные дожди, местами со снежной крупой. По южным и центральным районам прогремят грозы. Десятки нарушителей выявили в лесах Карелии с начала пожара.

0: Опасного сезона. Как сообщили в Минприроды, с начала пожароопасного сезона лесничество провели уже более 1600 патрулирований и 2000 профилактических бесед с гражданами. За это время выявлено около 30 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Особое внимание уделяется наиболее пожароопасным лесным участкам и местам примыкания к землям иных категорий, к примеру, сельскохозяйственным полям, садоводческим и дачным кооперативам. Я напомню, что в Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на всех категориях земель. Штрафы для граждан за это нарушение достигают 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона. Карантин по трихинеллезу ввели в Карелии. Охота ограничена в Оланецком районе из-за вспышки этого заболевания. Паразитарная болезнь распространена в природе среди хищников и всеядных млекопитающих. К заболеванию восприимчивы всеядные животные, в том числе лошади, грызуны, кабаны и медведи. Территория в радиусе 5 километров от границы очага определена неблагополучным пунктом. Охота в этом месте на восприимчивых животных запрещена. У костомукшанина за долги заберут землю. Мужчина задолжал обществу с ограниченной ответственностью более 150 тысяч рублей. Денег, чтобы расплатиться, у него не оказалось. Тогда судебный пристав обратился в суд с требованием погасить долг за счет участка, который оформлен на должника на праве собственности. Городской суд иск удовлетворил. Теперь участок могут изъять в счет долга. Добавлю, что решение пока не вступило в законную силу. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня облачно, синоптики обещают небольшой дождь, воздух прогреется до 10 градусов тепла, ветер до 5 метров в секунду. Завтра в Костомукше потеплеет и столбик термометра поднимется до плюс 13 градусов. Осадков синоптики не обещают, будет незначительный ветер, не более 1-2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Победы посвящается.
1: Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас. Все им и сыпать довелось. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей быть должны.
0: Я помню, я горжусь.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Солнечный плейлист на твоем любимом радио.
7: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
6: На местном радио.

0: Говорит Москва.
1: Германия полностью разгромлена.
2: Это день победы.
3: Праздники занимали особое место во время войны. Они напоминали о мирной жизни и позволяли надеяться на скорую победу. Старая и добрая традиция торжественно встречать Новый год не была забыта советскими людьми даже в самые тяжелые годы. Не прекращался выпуск елочных украшений. Несмотря на то, что практически все производственные мощности страны использовались для фронта, на кабельных заводах простые елочные игрушки изготавливали тогда из остатков проволоки и фольги. На электроламповых выдували елочные шарики, представляющие собой просто лампочки без цоколя. Из бумаги, картона и фольги взрослые дети самостоятельно изготавливали самолеты и танки. Обычную стеклянную колбу могли превратить в шпиль для елки. В качестве разноцветных шаров использовали раскрашенные перегоревшие лампочки, гильзы от патронов. Медицинскую вату применяли вместо искусственного снега, а на новогодних открытках Дед Мороз неизменно изображался в образе могучего воина Красной Армии или партизана. На Пасху в военное время проходили различные богослужения. Солдаты в окопах получали презенты, писали домой письма с пасхальными поздравлениями. Пели и танцевали под гармошку на позициях. Для сбора подарков проводились благотворительные акции «Красное яичко в окопы». Для народа это был великий праздник, ведь вера подкрепляла боевой дух солдат. Хотя забот было много, но и 8 марта оставался полноценным праздником. Девушки в тылу участвовали в самодеятельности, ездили с концертами под предприятием. Мужчины даже на фронте старались не забывать про праздник, дарили цветы. Женщин на фронте было мало, и хотелось не только защищать их, но и радовать, хотя бы в мелочах.
0: 9 мая является днем всенародного торжества.
2: Это день победы!

0: Я помню. Я горжусь.
1: Прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаю.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Лето в цвете». Стилист Анна Скороходова рассказала о модных цветовых сочетаниях в одежде. По ее словам, этим летом актуальными станут самые необычные комбинации, которые сделают образ дорогим и интеллектуальным. Среди них сливочно-желтый оттенок с холодным серым, небесно-голубого с шоколадным, лаймовым с молочным и пудрово-розовый с оттенками хаки и оливковым. Скороходова уточнила, что молочный, карамельный, кремовый, песочный, графитовый, оливковый, терракотовый и глубокий синий цвета сделают ваш внешний вид визуально богаче, поскольку они выглядят сдержанно и продуманно. В свою очередь, яркие оттенки могут перегрузить образ, предупредила стилист. Важную роль в восприятии цвета играет и фактура ткани. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от материала. Лен придает естественность и благородство, хлопок – структуру и свежесть, а шелк – глубину и роскошь. Ну а сатин усиливает насыщенность цвета. К примеру, небесный голубой на натуральных тканях выглядит куда дороже, чем на синтетических. Кроме прочего, стилист предложила добавить в летний гардероб льняные костюмы светлых оттенков, свободные белые рубашки, базовые топы природных тонов, платья миди или макси, юбки средней длины, лаконичные сандалии и структурированные сумки нейтрального цвета. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» поступление обуви. Обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». Все еще действуют в «Элеганте» скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным

0: говорит Москва.
1: Германия полностью разгромлена.
2: Это день победы.
3: Мы продолжаем вспоминать интересные факты о войне. В этом блоке речь пойдет о цифрах. Всего за годы Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовало 34,5 миллиона человек. Это примерно 3 Москвы. Из всего общего числа призвали почти 500 000 женщин, а 80 тысяч из них получили офицерские звания. За время Второй мировой войны в СССР было произведено около 870 тысяч единиц боевой техники. Десятую часть составляли танки, 1/7 — воздушные суда. Кроме того, было выпущено примерно по 300 тысяч пушек и минометов. Согласитесь, нам есть чем гордиться. Еще один любопытный факт. Примерно 5,5 миллионов литров водки было выпито только за декабрь 1942 года. Если поместить всю эту жидкость в цистерны пожарных машин, то их удалось бы наполнить около 500 штук. Норма хлеба для рабочих составляла всего лишь 250 грамм, для детей и служащих вдвое меньше. Теперь поговорим о медалях. Знали ли вы, что каждый 5-й сражавшийся в Великой Отечественной был отмечен наградой? Высшую степень отличия, то есть звание Героя Советского Союза, получило около 11,5 тысяч человек. Однако статистика показывает, что к окончанию войны не было вручено около 3 миллионов наград. Правительство элементарно не успевало выпускать ордена и медали.
0: 9 мая является днем всенародного торжества.
2: Это день победы!
4: Реклама на местном радио.
5: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
6: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
7: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: И будет веселее.
3: Весна. Рассвет хитов.
4: Включай радио и заряжайся позитивом.
3: Наш весенний плейлист –

Тихо. В глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бега. Я свою тайну тебе рассказал.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Победы посвящается.
1: Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас. Все им и сыпать довелось. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей быть должны.
0: Я помню, я горжусь.
2: Мне тебя нужно.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, но и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Дню Победы посвящается.
4: Фотоснимок на стене. В доме память о войне. Димкин дед на этом фото. С автоматом возле дота. Перевязана рука, улыбается слегка. Здесь всего на 10 лет. Старше Димки и Димкин дед.
3: Я помню. Я горжусь. Дню Победы посвящается.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Завтра мы будем отмечать День Победы. В Костомукше события, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в 11:30 с торжественного митинга у памятника павшим за Родину. В 12:30 по улицам Костомукши пройдет шествие бессмертного полка. Я напомню, построение у дома номер 4 по улице Ленина и колонна будет двигаться по улице Героев до площади Ленина. Затем в течение дня организаторы «Центр Среда» и культурно-спортивный центр «Дружба» подготовили концерты, мастер-классы, кинопоказ и интерактивные площадки. Все они будут работать в течение дня. В 15 часов в Большом зале Дворца пройдет концерт творческих коллективов, а в 16:30 на Малой площади Дворца культуры выступит духовой оркестр «Орион». Вместе с городскими вокалистами артисты исполнят песни военных лет. Погодную опасность объявили сегодня в Карелии из-за гроз. По информации Гидрометцентра России, 8 мая в Карелии объявлен желтый уровень опасности. Регион накроют грозы. Днем вся территория республики будет находиться под влиянием зоны неустойчивости воздуха. Пройдут кратковременные дожди, местами со снежной крупой. По южным и центральным районам прогремят грозы. Десятки нарушителей выявили в лесах Карелии с начала пожароопасного сезона. Как сообщили в Минприроды, с начала пожароопасного сезона лесничество провели уже более 1600 патрулирований и 2000 профилактических бесед с гражданами. За это время выявлено около 30 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Особое внимание уделяется наиболее пожароопасным лесным участкам и местам примыкания к землям иных категорий, к примеру, сельскохозяйственным полям, садоводческим и дачным кооперативам. Я напомню, что в Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на всех категориях земель. Штрафы для граждан за это нарушение достигают 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона. Карантин по трихинеллезу ввели в Карелии. Охота ограничена в Оланецком районе из-за вспышки этого заболевания. Паразитарная болезнь распространена в природе среди хищников и всеядных млекопитающих. К заболеванию восприимчивы всеядные животные, в том числе лошади, грызуны, кабаны и медведи. Территория в радиусе 5 километров от границы очага определена неблагополучным пунктом. Охота в этом месте на восприимчивых животных запрещена. У костомукшанина за долги заберут землю. Мужчина задолжал обществу с ограниченной ответственностью.

0: стоимостью более 150 тысяч рублей. Денег, чтобы расплатиться, у него не оказалось. Тогда судебный пристав обратился в суд с требованием погасить долг за счет участка, который оформлен на должника на праве собственности. Городской суд иск удовлетворил. Теперь участок могут изъять в счет долга. Добавлю, что решение пока не вступило в законную силу. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня облачно, синоптики обещают небольшой дождь, воздух прогреется до 10 градусов тепла, ветер до 5 метров в секунду. Завтра в Костомукше потеплеет и столбик термометра поднимется до плюс 13 градусов, осадков синоптики не обещают, будет незначительный ветер, не более 1-2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатыш». Еще не вечер.
0: Уже завтра мы будем праздновать День Победы. Это праздник действительно со слезами на глазах, потому что так или иначе, но события той страшной войны затронули, наверное, каждую семью. У кого-то воевал дед, у кого-то прадед, чьи-то родители или бабушки трудились, обеспечивая армию и тыл всем необходимым. И очень важно помнить об этом подвиге. Наступающим Днем Победы!

37027, телефон нашего эфира. Если вам есть что сказать, передать приветы, хотите кого-то поздравить, обязательно делайте это в прямом эфире. Ну и, конечно же, дарите любимые песни вашим друзьям и близким людям. 911-402-2040, телефон для смс-сообщений. Ну и сегодня, конечно же, будем говорить о том, какие события ожидают нас с вами завтра, в День Победы. Ну и, естественно, разыграем призы, чтобы добавить настроение накануне праздничных выходных. На кону у нас сегодня сертификат в аквапарк «Синеранта», креветки в панировке из печи в чесночном соусе от Суши Бека и, конечно же, шведские фрикадельки от Папы Ромы. Так что обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Новости Северстали.
1: Накануне празднования 81-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне по традиции карельский Акатыш поздравил тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей и вдов участников Великой Отечественной войны. Среди них фронтовик Мария Треногина. Она единственная из ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня проживают в Костомукше. Вместе с паспортом в 1944 году Мария получила и повестку, прошла 10-дневное обучение на сапера и до 1945 года воевала в Карелии. 17-летняя девчонка, она работала на разминировании Каливальского района. В этом году Мария Ивановна отметит свое 99-летие. Я добавлю, что подготовили и доставили продуктовые наборы от карельского Акатыша на дом сотрудники Костомукшского подразделения Центра социального обслуживания населения Карелии.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Друзья, завтра мы с вами вновь с портретами наших дедов, прадедов, ветеранов Великой Отечественной войны пройдем по улицам города, чтобы почтить их память и сохранить в каждой семье личную память героев той войны. А уже на следующий день, 10 мая, тур-клуб «Кипатри» приглашает всех горожан спеть песни военных лет у костра. В 15 часов 10 мая всех приглашают на кемпинговую площадку «Изумрудный город» почтить память павших и отметить День Победы песней. Костер, гитара, солдатская каша, чай будут ждать вас в «Изумрудном городе» в лесу за финским стадионом. Для детей здесь будет работать веревочный лагерь, так что организаторы приглашают приходить компаниями, семьями, конечно же, вместе с детьми.

0: вечер!
1: Ну а прямо сейчас, друзья, предлагаю приступить к моей лично самой любимой части программы – розыгрышу призов. И впереди длинные праздничные выходные. Это прекрасное время, чтобы провести ее с семьей, с друзьями, конечно же, с детьми. И отличный повод всей дружной компании отправиться в аквапарк Синеранта. Я напомню, что все праздничные выходные аквапарк будет работать. Завтра он откроется в 14 часов и будет работать до самого вечера, остальные дни по обычному графику с 10 утра практически до 10 вечера. Для всех посетителей здесь работает солярий, аэрохоккей. После купания всегда можно вкусно перекусить в кафе. Прямо сейчас у вас есть отличная возможность выиграть сертификат на поход в аквапарк. Делайте приемники погромче, мы поставим вам микс из двух песен. Вам нужно узнать каждую песню в отдельности. Я обращаю внимание, не исполнителей, не авторов, а надо узнать две песни. Это может быть строчка из песни, может быть название песни. Главное, чтобы было понятно, что вы верно узнали каждую песню. Угадайте обе, сертификат в бассейн ваш. Присылайте ваше сообщение на номер 911-402-2040 и сегодня шестое СМС счастливое. Давайте послушаем.

Ну, собственно, вот этот вот фрагмент из сплетенных треков только что прозвучал. 911-402-2040, наш телефон. Присылайте песни, которые вы услышали. Я напомню, что сертификат в аквапарк получит тот, кто правильно назовет обе песни. Поехали!

что, друзья, наш конкурс состоялся, и с удовольствием я готова объявить победителя. Хотя хочу сказать, что практически все узнали песню «Моя Мишель Курточка» и песню «Привет» в исполнении Трофимова. Но шестое СМС пришло к нам от нашего слушателя, чей телефон заканчивается на 44-31. Поэтому ловите наши аплодисменты. В ответном сообщении я напишу, как вы сможете забрать свой приз и с удовольствием поплавать в аквапарке Синеранта. Ну, мы, друзья, через несколько минут будем разыгрывать призы от кафе «Суши Биг» и «Папа Рома», так что оставайтесь с нами, пусть вам повезет.

0: Еще кусочек.
1: Ну и как всегда, такая аппетитная заставка предзнаменует не менее аппетитный розыгрыш от кафе «Суши Биг». Сегодня, друзья, будем разыгрывать креветки в панировке из печи в чесночном соусе. Но чтобы забрать и насладиться вкусным призом от кафе «Суши Биг», я расскажу вам три факта об одном блюде. Вам надо догадаться, о чем речь. Итак, поехали. Это легендарное блюдо, ставшее символом победы и выносливости. По легенде, автором блюда стал Александр Суворов во время перехода через Альпы. Когда запасы продовольствия заканчивались, он приказал смешать остатки продовольствия в одном котле. И главный секрет этого блюда – запах дыма от костра, на котором, как правило, блюдо и готовят, что придает блюду особый вкус. Что это такое? Что за блюдо? Пишите ваши варианты на номер 911-402-2040, и чье СМС станет сегодня 13-м и отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться, собственно, запеченными мидиями, креветками в панировке из печи в чесночном соусе. Ну, что-то вечер уже, у меня уже и мидии, и креветки в голове мерещатся, поэтому... Поехали, друзья. Ваши варианты присылайте.
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши гид ОГРН 12015 0017 ИНН 100 ровно 401 96 92.

Ну что, друзья, наш конкурс состоялся. Прекрасно, все знают это блюдо, конечно же. Это суворовская каша, она же солдатская каша, она же похлебка Суворова. В общем, как ее ни зови, но правильно отгадали практически все. С чем я вас и поздравляю, но 13 смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 3608. Поэтому вам особые поздравления и наши аплодисменты. Принимайте их. В ответном сообщении напишу, как вы сможете забрать свой приз и с удовольствием насладиться, конечно же, креветками в панировке из печи в чесночном соусе от кафе «Суши Бик».

0: «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и неразыгранными у нас сегодня остались шведские фрикадельки от «Папы Ромы». Так что, если не знаете, что приготовить этим вечером, или просто хотите что-то новенького, или удивить свою семью, обязательно пользуйтесь. Прекрасный вариант. 12 фрикаделек в порции, плюс картофель по-деревенски в томатном соусе с базиликом и орегано. Прекрасный обед, великолепный ужин. Я думаю, и на завтрак тоже неплохой вариант. «Папа Рома» знает, как вкусно провести любое время. Ну и прямо сейчас мы поставим фрагмент к песне, где зажарили одно неочевидное слово. Давайте послушаем.

Ну, собственно, фрагмент песни мы услышали. Я надеюсь, все либо вспомнили зажаренное слово, либо, ну, подставили вот в рифму, да, что само собой напрашивается. Поэтому ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. 10-е СМС сегодня счастливое. Поехали! Поехали!

Ну что, друзья, увы и ах, и шведские фрикадельки от Папы Ромы сегодня, похоже, остаются у нас, потому что Юлиану-то Караулову узнали все, а вот слово, которое мы, собственно, зажарили, слово «никак», не отгадал никто. Ни одного правильного ответа на моей памяти, по-моему, такое впервые. Но так тоже бывает, конкурс есть конкурс, поэтому шведские фрикадельки остаются сегодня у нас. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час, особенно тех, кто участвовал в конкурсах и правильно отвечал на наши задания. Еще раз я поздравляю всех с наступающим праздником, с Днем Великой Победы. Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая, День Победы, остается неизменным. Всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время и светлым праздником. Наверное, в каждом городе, около памятников, около вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и в который раз сказать им спасибо. Всех с наступающим праздником, хороших выходных и оставайтесь с местным.

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но намножим бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментом.

0: вместе с любимой музыкой на твоей волне.
1: На 100
2: реклама на местном радио.
3: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
4: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300-232.
6: Да, здесь есть все, что нужно.
7: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи

0: сотрудников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Дню Победы посвящается.
1: Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.
0: Я помню, я горжусь. Дню Победы посвящается.

солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю.

0: 56. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы,
2: листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Говорит Москва.
1: Германия полностью разгромлена.
2: Это день победы.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! И прямо сейчас мы обсудим искусство на войне, каким оно было. И для начала о живописи. Массовая культура прежде всего выразила себя в ярких плакатах. Разве найдется человек, не знающий лозунга «Все для фронта! Все для победы!» А мало кто знает, что знаменитый плакат «Иракли Таидзе. Родина-мать зовет» был написан с жены художника. Автора вдохновило лицо супруги в тот самый момент, когда она влетела в мастерскую, чтобы сообщить о начале войны. По признанию самого творца, он в тот же день принялся за работу, так что уже спустя 2 недели всем известный плакат ушел в печать. Также за годы войны популярным стало кино. Уже в первые дни Великой Отечественной на фронт выехало около 100 съемочных групп. Операторы запечатлели первые исторические кадры нападения на Советский Союз. Театральное искусство также не осталось в стороне. Появилось множество художественных бригад, которые регулярно, начиная с июня 41 года, выезжали к солдатам и труженикам тыла. Всего по стране было создано более 4000 таких коллективов. Только в одной Москве насчитывалось 700 театральных команд, а в Ленинграде — 500. По статистике, во всем СССР было занято около 42 тысяч творческих работников.
0: 9 мая является днем всенародного торжества.
2: Это день победы!

пожар голубой. Позабылись ради моей дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщине зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без остатка.

0: День Победы посвящается.
1: Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой судьбу решая будущих столетий вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы пришли домой. Солдаты мая, слава вам навеки, от всей земли. Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем.
0: Я помню, я горжусь.

0: Программа на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
1: Дню Победы посвящается.

больною, пулей дурой. Человек — это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Завтра мы будем отмечать День Победы. В Костомукше события, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в 11:30 с торжественного митинга у памятника павшим за Родину. В 12:30 по улицам Костомукши пройдет шествие бессмертного полка. Я напомню, построение у дома номер 4 по улице Ленина и колонна будет двигаться по улице Героев до площади Ленина. Затем в течение дня организаторы Центр «Среда» и культурно-спортивный центр «Дружба» подготовили концерты, мастер-классы, кинопоказ и интерактивные площадки. Все они будут работать в течение дня. В 15 часов в Большом зале Дворца пройдет концерт творческих коллективов, а в 16:30 на Малой площади Дворца культуры выступит духовой оркестр «Орион». Вместе с городскими вокалистами артисты исполнят песни военных лет. Погодную опасность объявили сегодня в Карелии из-за гроз. По информации Гидрометцентра России, 8 мая в Карелии объявлен желтый уровень опасности. Регион накроют грозы. Днем вся территория республики будет находиться под влиянием зоны неустойчивости воздуха. Пройдут кратковременные дожди, местами со снежной крупой. По южным и центральным районам прогремят грозы. Десятки нарушителей выявили в лесах Карелии с начала пожароопасного сезона. Как сообщили в Минприроды, с начала пожароопасного сезона лесничество провели уже более 1600 патрулирований и 2000 профилактических бесед с гражданами. За это время выявлено около 30 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Особое внимание уделяется наиболее пожароопасным лесным участкам и местам примыкания к землям иных категорий, к примеру, сельскохозяйственным полям, садоводческим и дачным кооперативам. Я напомню, что в Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на всех категориях земель. Штрафы для граждан за это нарушение достигают 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона. Карантин по трихинеллезу ввели в Карелии. Охота ограничена в Волонецком районе из-за вспышки этого заболевания. Паразитарная болезнь распространена в природе среди хищников и всеядных млекопитающих. К заболеванию восприимчивы всеядные животные, в том числе лошади, грызуны, кабаны и медведи. Территория в радиусе 5 километров от границы очага определена неблагополучным пунктом. Охота в этом месте на восприимчивых животных запрещена. У костомукшанина за долги заберут землю. Мужчина задолжал обществу с ограниченной ответственностью более 150 тысяч рублей. Денег, чтобы расплатиться, у него не оказалось. Тогда судебный пристав обратился в суд с требованием погасить долг за счет участка, который оформлен на должника на праве собственности. Городской суд иск удовлетворил. Теперь участок могут изъять в счет долга. Добавлю, что решение пока не вступило в законную силу. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня облачно, синоптики обещают небольшой дождь, воздух прогреется до 10 градусов тепла, ветер до

0: 5 метров в секунду. Завтра в Костомукше потеплеет, и столбик термометра поднимется до плюс 13 градусов. Осадков синоптики не обещают. Будет незначительный ветер, не более 1-2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Thank you. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.
1: Дню Победы посвящается.
2: В тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на зим положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. И к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких. И время добавляет в списки еще кого-то. Кого-то нет. И ставит обелиски.
1: Я помню. Я горжусь.

0: говорит Москва.
1: Германия полностью разгромлена.
2: Это день победы.
3: Во время Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии служило более 3500 фронтовиков младше 16 лет. Имена их помнят до сих пор. Вот некоторые из них. Сережа Алешкин был одним из самых юных бойцов Красной Армии в годы войны. В 6 лет он потерял отца и мать. Мальчик успел поучаствовать в обороне Сталинграда и даже дошел до Польши. Однажды он даже спас жизнь своему командиру, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Кроме непосредственного участия в боевых действиях, дети помогали и в тылу, выполняя работу взрослых людей. Например, подросток-токарь должен был делать в день по 150 снарядов. Каждая заготовка для него весит более 40 килограммов. При выполнении нормы на 100% ежедневно ребенок поднимал груз общим весом более 12 тонн. Любопытно, что даже такие дикие нормы не просто выполняли, а чаще перевыполняли на 120-150%. Историю Тани Савичевой знают все из школьных учебников. Девочка начала вести дневник во время блокады Ленинграда. Записки на листочках сообщали только даты и время смерти ее близких. К сожалению, Таня не пережила блокаду. Таких детей за годы Второй мировой войны оказалось более 23 миллионов, по данным Института российской истории.
0: 9 мая является днем всенародного торжества.
2: Это день победы!
4: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Дню Победы посвящается.
1: Песни фронтовые, награды боевые, красные тюльпаны, встречи ветеранов и салют в полнеба, огромный как победа.
0: Я помню, я горжусь.
2: Ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну.
0: Включи весну. На местном радио.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Сейчас разнообразные гаджеты добрались уже до самой далекой глубинки. И некоторым без современных электронных наворотов и рыбалку уже не в кайф. Вот именно для них и появилась на свет удочка «Удача». Эта мудреная снасть может задать мормышке какие угодно колебания. Часто мелкие нудные колебания перед пассивной мордой окуня рыбе так надоедают, что полосатый разбойник готов ее прихватить, даже если и есть не очень-то хочет. Лишь бы не зудело над ухом. Кроме того, на удочке есть дисплей со всеми режимами, включая демонстрацию глубины погружения мормышки и температуру воздуха возле лунки. Если же захочется перекусить, не отрываясь от процесса, можно включить звуковое сопровождение поклевок. Причем сигналы разные и устанавливаются по желанию. Да и экономичная она, эта удочка. Даже при морозе минус 40 комплекта батареек хватает на 600 часов. Так что если уж не себе, то как подарок хорошему человеку, уж точно в самый раз будет.
1: В ожидании рыбалки.
2: Рыбе часто нравится именно серебряный цвет приманок. По-видимому, он привлекает ее каким-то своим естественным блеском. А может, есть и иные какие причины, но факт имеет место быть. И если не заниматься серьезными химическими опытами, можно действительно просто и быстро самому нанести серебряное покрытие на любую приманку. Вот самый простецкий способ. Нужно взять 20% ляписного карандаша, можно купить в аптеке, 50% лимонной кислоты и 30% нашатыря, не спирта, а того, что в хозяйственном. Все это дело надо хорошенько измельчить, перемешать и нанести на приманку смоченным в воде ватным тампоном. Хранить порошок нужно в темной упаковке, а посеребрить блесенку можно даже на рыбалке.
1: Не клюет.
2: Растаявшие остатки снега обнажили на льду все наше воспитание. Чего тут только не валяется. Газеты, бутылки, банки. Неужели нельзя каждому из нас забирать весь мусор с собой? Я уж не говорю об окурках. Мало того, что и смотреть на это противно, так ведь все это попадет в воду, и чистоты ей уж точно не добавит. А потом сами сетуем. Вот раньше была рыба, не то что сейчас. И ведь в наших силах не давать потомкам поводов для таких разговоров. На сегодня у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
4: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Дню Победы посвящается...

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Лето в цвете». Стилист Анна Скороходова рассказала о модных цветовых сочетаниях в одежде. По ее словам, этим летом актуальными станут самые необычные комбинации, которые сделают образ дорогим и интеллектуальным. Среди них сливочно-желтый оттенок с холодным серым, небесно-голубого с шоколадным, лаймовым с молочным и пудрово-розовый с оттенками хаки и оливковым. Скороходова уточнила, что молочный, карамельный, кремовый, песочный, графитовый, оливковый, терракотовый и глубокий синий цвета сделают ваш внешний вид визуально богаче, поскольку они выглядят сдержанно и продуманно. В свою очередь, яркие оттенки могут перегрузить образ, предупредила стилист. Важную роль в восприятии цвета играет и фактура ткани. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от материала. Лен придает естественность и благородство, хлопок – структуру и свежесть, а шелк – глубину и роскошь. Ну а сатин усиливает насыщенность цвета. К примеру, небесный голубой на натуральных тканях выглядит куда дороже, чем на синтетических. Кроме прочего, стилист предложила добавить в летний гардероб льняные костюмы светлых оттенков, свободные белые рубашки, базовые топы природных тонов, платья миди или макси, юбки средней длины, лаконичные сандалии и структурированные сумки нейтрального цвета. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» поступление обуви. Летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». Все еще действуют в «Элеганте» скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» – высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек». ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРНП 304-100-3300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Победы посвящается.
1: В небе праздничный салют, фейерверки там и тут. Поздравляет вся страна славных ветеранов. А цветущая весна дарит им тюльпаны, дарит белую сирень, что за славный майский день.
0: Я помню, я горжусь. Дню Победы посвящается.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу.

0: делать, куда сходить, работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
1: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921.

0: 1-010-40-09 и 921-469-12-42.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
2: На плечи мои упадет твоя тень, где балует лунный свет.

0: Победы посвящается.
1: В небе праздничный салют, фейерверки там и тут. Поздравляет вся страна славных ветеранов. А цветущая весна дарит им тюльпаны, дарит белую сирень, что за славный майский день.
0: Я помню, я горжусь.

0: на одной волне.
1: Говорит Москва.
2: Германия полностью разгромлена.
3: Это день победы.
4: Животные всегда были незаменимы в военное время. Они дарили людям радость и служили счастливыми талисманами. Вселяли надежду даже в те моменты, когда казалось, что она уже давно похоронена. Кроме поддержания морального духа, животные активно использовались во время боевых операций. Так, например, кошки были частыми помощниками солдат на фронте. Когда в 1943 году шла битва за Сталинград, кошка по имени Мурка передавала сообщения с полей в штаб, находясь под постоянным артобстрелом. Позднее ЦРУ планировало организовать проект котов-разведчиков, устанавливать животным микрофон и радиопередатчик и засылать их в советские посольства. Но разработка провалилась, когда хвостатый шпион, на которого было потрачено без малого 10 миллионов долларов, бросился под проезжающее такси. Британские и североамериканские полки часто содержали козлов-талисманов. Когда одному канадскому батальону не позволили взять на войну рогатого друга по имени сержант Билли, солдаты взбунтовались. Они сказали, что будет лучше, если им назначат другого полковника, нежели другого козла. Во время боевых действий животное не раз получало ранения, а позже было похоронено с воинскими почестями. В Королевском Валлийском полку также держат козлов. У каждого есть свое имя. Каждый следующий козел называется именем предыдущего. Все рогатые имеют приписку к определенному батальону и могут получать повышение по службе.
1: 9 мая является днем всенародного торжества.
3: Это день победы!

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

когда все листья в Москве опадут, и ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Улыбайся и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.

Патрики, твой парфюм, элвы, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

на что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

она такая карма. Теперь мы не вместе, не пара. Не надо теперь и даром. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.